0: Эй, здесь Интриша! В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
1: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 cenu.

0: OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. OptiBet Sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bars.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiljas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.

0: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hey, здесь Интриша! В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: ЭХР.ФМ представляет
5: ЭХР Плюс.

0: хиты.
1: Сегодня будет пасмурно, осадки не ожидаются. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: будет пасмурно, осадки не ожидаются. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
1: Вторую неделю хит-параде.

одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грех.

0: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU – esi kopā ar uzvarētājiem!
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
3: Здесь Интриша. В последний раз у торгового центра Моллс ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии с 3 апреля по 4 мая у торгового центра Моллс.
4: Эхо Air Plus.
5: Только хиты.

0: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: Пусть льёт дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств.

0: придачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Hey, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
2: Только хиты.
4: Сегодня будет пасмурно, осадки не ожидаются. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:15.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: только хиты.
1: Сегодня будет пасмурно, осадки не ожидаются. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:14.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 8:21.
1: Далее. Next.
2: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радио Ресиналами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
3: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Mosties saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BT apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
5: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
6: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
8: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиентов Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
1: Плюс. Только хиты. Так.

8:29. Будет пасмурно, осадки не ожидаются. Температура воздуха от +9 до +12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU – esi kopā ar uzvarētājiem!
1: Kolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: EKR iesaka.
3: Tā Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
4: Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер 1.
5: Манай Латвией ир витаминием богата дзервеню гарша он салда меда смаржа. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
7: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!
0: Īpašais piedāvājums KFC Krastielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
8: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: EKR.FM представляет
10: EKR Plus Рига 96.2 EKR Plus Рига.
9: Только хиты.
10: EKR Plus о погоде.
9: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
11: Сегодня будет пасмурно, осадки не ожидаются. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
9: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
12: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на Рига Плаза LV.

Декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.

0: пропустить. За пультом Роберт Берестов и диджей Лавров. 16 мая. Елгова. Ночной клуб «The Blow».
1: Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Optibet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sport Bars.
2: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.

0: iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий. А у мамы больше времени для себя.
2: Майя дышпиркуми вейкалос курши. Дарза мебелем и нойюмем атлайдес лидж 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk! Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
5: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
6: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
5: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
4: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
5: Подробнее gimenesrivs.lv. Срифс-ЛВ.
7: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск-ЛВ.
1: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
8: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
9: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
10: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
11: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiljas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC.lv.
12: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Только хиты.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Mazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, fočē kabriķi. Nofočēji! Iepostot to Instagram storijā un laimē sup dēli. YOLO! EKR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo. Vairāk kā ūdens.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
6: Virši, turpinam darīt!
7: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
8: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
9: Металл не мусор, это деньги. В рефонде мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Рига, Двайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Ваш металл стоит больше.
10: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet. Sporta bārs.
12: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām.
13: Pusļot došķ. Puskusēt, kamarī. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: mājās vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
2: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10

49 минут. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что День матери – один из самых популярных праздников? Например, в США он занимает одно из первых мест по объему подарков. В этот день люди чаще всего дарят цветы, сладости и практичные подарки для повседневной жизни. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на rigaplaza.lv.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
0: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
4: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты ВСЛБ. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: Ваш ребенок увлекается музыкой?
8: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
7: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
8: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
7: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
8: Запишите ребенка сейчас. Demenes.rivs.lv.
9: Пусть лето зазвучит ярко.
7: Подробнее Demenes.rivs.lv.
10: В ближайшее воскресенье не забудь поздравить любимую маму с Днем Матери.
11: В салоне «Зиеды он Зиеды» на Кроне 23Б вас ждет невероятное количество ярких и запоминающихся, нежных и воздушных, срезанных цветов и букетов, которые напомнят вашей маме о вашей любви и заботе. «Зиеды он Зиеды» Кроне 23Б или с доставкой на «Зиеды он Зиеды» ЛВ.
12: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijām LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49. Kilograms ābolu idared, 79 centi. LV desertiem, 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
13: Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
14: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 46 сантиметров, 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов, 34,99. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
15: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiljas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Далее.
2: Next.
3: Выбрал любовь.
4: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
7: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
8: Tikai trīs dienas. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Brīvības gatvē 201. Modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Jup, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50%. Modes centrā podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201. Tikai trīs dienas. Pasteidzies!
9: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
10: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
11: EHR iesaka.
12: Tā armaura nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura – LV.
13: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10

11:48. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что более половины людей предпочитают отмечать День матери в ресторане? Около 52% проводят этот день в ресторанах, и все чаще к таким теплым встречам добавляются практичные подарки, которые радуют еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 12:13.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Манай Латвией ир витаминием богата дзервеню гарша он салда медус смаржа. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulu vai nektārs cido 2 veidi 1 litrs

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Here we go! Vursa tu uzlišaši daļšē. Par EHR mēdz teikt.
3: Tiem tak jumts aizbraucis.
2: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu. EHR. EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimē subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
5: Аймер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Доле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Аймер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Зини, кас ман мајас ир? Ман мајас ир вис. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk.

Приложение «Виада Латвия» или «Лидл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на «Рига Плаза.ЛВ».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Эр Плюс. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что один из самых популярных подарков на День матери – это открытка? В этот день по всему миру отправляются миллионы открыток, однако люди выбирают дарить и что-то практичное, чтобы забота о маме продолжалась еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты, безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alfa Акропол, Спицы, Галерея Центрс и в интернет-магазине. L'Occitane.
6: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
8: Пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
9: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un сац саву.
10: В ближайшее воскресенье не забудь поздравить любимую маму с Днем Матери.
11: В салоне «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б вас ждет невероятное количество ярких и запоминающихся, нежных и воздушных, срезанных цветов и букетов, которые напомнят вашей маме о вашей любви и заботе. «Зеды он Зеды» Кроню 23Б или с доставкой на «Зеды он Зеды» ЛВ.
12: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Далее. Next.
2: Pilkta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
5: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
7: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
8: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
9: Мама пелнījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэтипс АБЦ. Компрессор Факум, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэтипс АБЦ.
11: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
12: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
13: Tikai 3 dienas atlaižu maratons līdz 50% modes centrā Podium, Brīvības gatvē 201, modes zīmoliem Calvin Klein, Karl Lagerfeld, Furla, Armani, Luisa Spagnoli, Emme Marella, Liu Jo, Betty Barclay, Marco Polo, Youp, G-Star un citiem. Atlaižu maratons līdz 50% modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Tikai 3 dienas. Pasteidzies!

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Here we go! Vurs tu uzlišies daļšē.
3: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
4: Metal не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 270 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
5: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8

0: Sport.lv. Только на этой неделе еще выгоднее. Во всех магазинах Vision Express скидка 40% на оправу или линзы для очков. Vision Express. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Mosties saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos. No klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: EHR.FM представляет
4: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
3: Только хиты.
4: EHR Plus. О погоде.
3: Прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Сегодня вечером будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежда на каждый день и для особых.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьют звон, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее.
1: Next.
2: Я просто иду, и мне больше не больно. Я просто живу.
3: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
3: Ух ты, безумно выгодно.
5: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
6: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая.

0: жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV! Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Rimi.
2: Par EHR mēdz teikt.
3: Tiem tak jumts aizbraucis.
2: Mēs dalām naudu, uzsaucam festivālus un vedam klausītājus uz koncertiem. Bet tagad laiks patiešām noraut jumtu.
4: EHR.
2: EHR šovasar atkal gāzēs pa Latvijas ielām ar kabrioletu. Tas parādīsies tur, kur tu to gaidi, un arī kur to vismazāk gaidi, un tas pazudīs pirms paspēsi pamirkšķināt. Nedomā daudz, počē kabriķi! Nofočēji! Iepausto to Instagram storijā un laimēs subdēli! YOLO! EHR kabriķis gāzē pretī vasarai kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами ПСМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politiska-reklama.
6: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения, между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая.

0: ВВ.
1: Любите работать в саду? 9 и 10 мая на Кипселе выставка «Сад и стиль жизни». Яркая цветочная рассада и плодовые деревья, декоративные кустарники и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
2: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
3: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
4: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
5: но и по-настоящему полезным.
6: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дома от Прекс» в семейном центре «Ривз».
4: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
6: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasrivs.lv.
4: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasrivs.lv.
7: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Echo R Plus представляет
9: 16 мая в Елгове в ночном

2 часа 49 минут. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что День матери – один из самых популярных праздников? Например, в США он занимает одно из первых мест по объему подарков. В этот день люди чаще всего дарят цветы, сладости и практичные подарки для повседневной жизни. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.

0: Ak, TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
2: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: В ближайшее воскресенье не забудь поздравить любимую маму с Днем Матери.
5: В салоне «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б вас ждет невероятное количество ярких и запоминающихся, нежных и воздушных, срезанных цветов и букетов, которые напомнят вашей маме о вашей любви и заботе. «Зеды он Зеды» Кроню 23Б или с доставкой на «Зеды он Зеды» ЛВ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 12 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на rigaplaza.lv.

Русский топ. Номер 4 прошлой недели. Если бы

0: ТОП. Четвертую позицию удержали Филатов и Керес. Строчкой выше расположился Holy Flame «Тону».
1: Номер три прошлой недели.
2: Тону.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.

0: На вторую позицию перешли Лёша Свик, Нилетто и Мэри Гу с треком «Аритмия». А вот со второй на первую строчку перепрыгнул Лимбо и его трек «С кем ты играешь».
1: Номер один.

0: Главный русский топ.
1: Всем большой привет еще раз, кто вместе с нами на Эхо Р+. Это главный русский топ, и мы готовы к марафону протяженностью почти 3 часа. Сегодня в чарте у нас одна новинка. 4 трека свои места сохраняют. 13 поднимаются и 22 падают. На старте топа у нас Федук, «Ты была рядом».
2: Номер 40.
0: Место сохраняет.

0: Русский топ. Мод одинок.нет минус один сегодня. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации Echo.r. Ставьте свой лайк, когда звучит трек, либо в разделе топы. Ищите того, кого вы готовы поддержать. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Лимба с треком Винчестер.
1: Номер 38.
2: Опускается на два места.

0: полный русский топ. И только что вместе с нами была Светлана Лобода с треком «Взрослые девочки не плачут». 5 июля у Светланы состоится сольный концерт в Юрмале. Прозвучат как старые хиты, так и новые. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Лиза Губ и Амирчик «Неуловимая».
1: Номер 36
2: опускается на 2.

0: Русский топ. Родион Гордин и Микис с треком «Заблокируй меня» опускаются на две позиции. Совсем скоро мы доберемся и до подъемов, но первая десятка в целом состоит из одних лишь падений. Далее у нас Джонни и Араш «Уходи, уходи».
1: Номер 34
2: опускается на три места.

0: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Ты знаешь, что на день мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alfa Акропол, Спицы, Галерея Центрс и в интернет-магазине. L'Occitane.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
6: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
7: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
6: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
5: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
6: Подробнее gimenesrivs.lv.
8: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
9: Эхо R+ представляет...
10: 16 мая в Елгове в ночном...

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что более половины людей предпочитают отмечать День матери в ресторане? Около 52% проводят этот день в ресторанах, и все чаще к таким теплым встречам добавляются практичные подарки, которые радуют еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.
2: Главный русский топ.
1: Номер 31.
2: Поднимается на 6 мест.

0: стартовую десятку. Только что вместе с нами была Мона и ее трек «Знаешь ли ты». После краткого обзора треков, которые расположились с 40-й по 31-ю позицию, врываемся в топ-30.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Федук, ты была рядом.
2: Номер 39.
0: Мод одинок.нет.
2: Номер 38.
0: Лимба, Винчестер.
3: Я хочу, чтобы ты была со мной. Хочешь нежно, хочешь.
2: Номер 37.
0: Лобода, взрослые девочки не плачут.
4: Девочка, веди, спорт, мамин боли, прячь свою тоску.
2: Номер 36.
0: Лиза Губ и Амирчик не

0: 1.
1: Мона, знаешь ли ты? Амигос, всем, кто вместе с нами, это главный русский топ, и мы преодолели стартовую десятку. Главный вопрос сегодня: сможет ли Лимба с треком «С кем ты играешь» удержать первое место второй раз подряд, или кому-то удастся его сместить? Это мы узнаем ближе к 3 часам, ну а сейчас врываемся в топ-30. На старте новинка от Нюши «Полароид».
0: Номер 30.
2: Новинка хит

русский топ. Лучшие русские треки уходящей недели. Они все здесь, в главном русском топе. Только что вместе.

0: если ты вместе с нами, большой тебе привет. Двигаемся дальше. Тасо, Таю.
1: Номер 28.
2: Поднимается на 11 мест.

0: дней скидки до 50% на продукцию бренда «Биодерма», чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты «Веселыба». Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: В ближайшее воскресенье не забудь поздравить любимую маму с Днем Матери.
2: В салоне «Зъеды он Зъеды» на Кроню 23Б вас ждет невероятное количество ярких и запоминающихся, нежных и воздушных, срезанных цветов и букетов, которые напомнят вашей маме о вашей любви и заботе. «Зъеды он Зъеды» Кроню 23Б или с доставкой на «Зъеды он Зъеды» ЛВ.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Рига Плаза.
0: Главный русский топ.
2: Номер 27.
0: Поднимается на одно место.

0: Русский топ. Это главный русский топ на Эхо R+. Кирилл Лирик с треком Oh My Love только что был с нами. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.r.fm в разделе «Топы» и в моменте, когда звучит ваш трек. Либо то же самое можно сделать в нашей мобильной аппликации Эхо R. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Мэри Гу «Заново».
1: Номер 26.
2: Опускается на 2 места.

Русский топ. Филатов и Керес с треком «Иногда» только что были вместе с нами. Сегодня они теряют 5 позиций. Кстати, ребята недавно заглядывали на новое радио в шоу «Что было дальше» и устроили там настоящий музыкальный вечер. Принесли, значит, винил, пластинки и так разошлись в разговоре, что

0: LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums. Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома по средам» и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья. Главный русский топ.
0: Номер 22.
1: Опускается на одно место.

0: Воспоминания, позиции, врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. ЕГР плюс. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Нюша, Polaroid.
2: Номер 29.
0: Зиверт, Goodbye.
2: Номер 28.
0: Тасо, Таю. Лирик, Oh My Love.
2: Номер 26.
0: Мэри Гу, Заново.
3: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с океаном.
2: Номер 25.
0: Филатов Фигерес, Иногда.
3: Иногда я жду тебя, как звезда.
2: Номер 24.
0: Мэри Гу, Не ревнуй. Ваня Дмитриенко, Шелк.
4: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Номер 22.
0: Крис Янг, Танго.
5: Танцуй со мной танго, милая. Пускай все смотрят на тебя.
2: Номер 21.
0: Немига,

0: это главный русский топ. Всем большой привет, кто вместе с нами. У микрофона Роберт Берестов. И впереди лучшая двадцатка этой недели. Совсем скоро мы узнаем, смог ли Лимба сохранить первую позицию, которую он завоевал на прошлой неделе. Ну а пока что двигаемся только вперед. На очереди группа Тестостерон, Дмитрий G и Deep Summer. Малыш.
1: Номер 20
2: поднимается на 5.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi, 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49, kilograms ābolu idared, 79 centi, LV desertiem, 35% atlaide un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: Хит-топ. Five Star Family с треком «Раз-два» сегодня опускаются на две позиции. Сразу следом Джонни с песней «Помню».
1: Номер 16.
2: Опускается на два места.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
2: Главный русский топ.
0: Номер 15.
2: Поднимается на 3 места.

0: лучшие треки недели. Это главный русский топ. Нюша с треком «Амора» сегодня отступает на две позиции. А вот Джонни и трек «Эйфория» сегодня поднимаются на 7 строчек вверх.
1: Номер 12.
2: Поднимается на 7.

0: хиты.
1: Завтра будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Главный русский топ.
2: Номер 11.
0: Поднимается на

0: с треком «Модный поп» сегодня замыкают очередную десятку главного русского топа. Впереди топ-10 этой недели. Но перед этим давай напомню тебе, кто расположился до этого.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Тестостерон. Дмитрий Джи и Ди.

0: 12.
1: Джонни, «Эйфория».
2: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория.
0: Номер 11.
1: Артик и Асти, «Модный поп». Диджей.

0: Главный русский топ.
1: Лирик с треком «Кассеты» сегодня поднимается на одну строчку выше. Сразу следом Айс Гергерт и Зиверт с треком «Банк». Они сохраняют позиции прошлой недели.
2: Номер 8.
0: Место сохраняет.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я...

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy. Знаешь ли ты, что один из самых популярных подарков на День матери – это открытка? В этот день по всему миру отправляются миллионы открыток, однако люди выбирают дарить и что-то практичное, чтобы забота о маме продолжалась еще долго после праздника. Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий, а у мамы больше времени для себя. Интересные факты вместе с Dreamy. All dreams in one Dreamy.
3: Главный русский топ.
1: Номер 7.
3: Опускается

Русский топ. Это главный русский топ и треки, которые получили вашу поддержку. Напомню, что голосовать за свой любимый сингл вы можете на нашем

0: Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV. Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
1: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
2: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.

0: Главный русский топ. Мод с треком «Намек на нас» сегодня сохраняет позицию прошлой недели. А вот прямо сейчас ответ на главный вопрос: будет ли у нас сегодня новый лидер или нет? И я скажу, что да, будет. Лимба с треком «С кем ты играешь» сегодня отступает на 3 строчки назад.
1: Номер 4.
2: Опускается на

0: русский топ. Номер 3. Леша Свик, Нилетто и Мэри Гу, «Аритмия». На той неделе они были на второй позиции, с которой сегодня их скинули. Филатов и Керес, включи музыку.
1: Номер 2.
2: Поднимается на 2.

0: проиграть лидера этой недели. По традиции напомню тебе, кто расположился с 10 по 2 позицию. Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
1: Номер 10.
0: Родион

0: DJ Smash Bambi.
1: Номер 5.
0: Мод «Намек на нас».
1: Номер 4.
0: Лимба «С кем ты играешь». Леша Свик, «Не лето» и Мэри Гу, «Аритмия».
2: От твоих касаний, аритмия, и я скажу.
1: Номер 2.
0: Филатов и Керес, «Включи музыку».
3: Главный русский топ.
0: Итак, 3 часа позади. Мы прослушали 39 лучших треков недели. И самое время узнать, кто же у нас лидер. Данный трек уже не раз занимал первое место в главном русском топе. И сегодня он займет его еще раз. Holy Flame, Тону, лучший трек сегодня. На этом я, Роберт Берестов, с вами прощаюсь. Спасибо за вашу компанию. Голосуйте за свой любимый трек на нашем портале или в мобильной аппликации. Еще услышимся. Пока!
1: Номер 1.
3: Поднимается на 2 места. Тону.

0: и теплицы, инструменты для работы в саду, техника и роботы-газонокосилки, консультации ландшафтных архитекторов, грили, бани, садовая мебель, террасы и детские площадки. Все для вашего сада на выставке «Сад и стиль жизни» 9 и 10 мая на Кипселе. Бесплатная парковка.
1: Мама пелнījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Dimensrifs.lv.
5: EHR Иосака.
6: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
7: Signet Bank piedāvā. Prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Далее.
1: Next.
0: Для тех, кто строит и перестраивает. Для тех, кто выбирает вид отопления. Для тех, кому важны энергоэффективность и снижение затрат. Практические советы и идеи для комфорта. Слушай «Минуту технологий для дома» по средам и узнай, как выбрать наиболее подходящее решение для своего жилья.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
0: Плюс представляет 16 мая в Елгове в ночь.

0: Дискохиты.
1: Завтра будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Плюс.
3: Третью неделю хит-параде.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātrs internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV. Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
1: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Далее. Next.
2: Я сотру номера, и пускай будет год.
3: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
4: Порадуй маму подарком, который облегчает повседневную жизнь. Ручной пылесос Dreamy V11 Essential. Его мощность 150 Вт и эффективность фильтрации 99,9%. Чистота в доме без лишних усилий. А у мамы больше времени для себя.
5: Ты знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alfa Акропол, Спицы, Галерея Центрс и в интернет-магазине. L'Occitane.
6: EHR Iesaka.
7: Nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
8: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билишу Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
1: R+ представляет 16 мая в Елгове в ночном

0: Реклама. Спонсор ООО «Интеграция радиорисинаюми». Реклама связана с выборами ПСЭМ 3 октября. Подробная информация ehr.fm/politics-reklama.
1: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Signetbank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: EHR.FM представляет
5: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
4: Только хиты.
6: Завтра будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 10 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

приложение Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: знаешь, что на День мамы можно подарить цветы, которые не вянут? Подарком от L'Occitane и мама, и бабушка, и крестная смогут наслаждаться намного дольше. Моя мама заслуживает самого лучшего. И это L'Occitane. Подарки в праздники и в будние дни. Alpha Acropole Pizza Gallery Centers и в интернет-магазине. L'Occitane.
1: Mamma pelnījusi visgaršīgāko. Šajā māmiņdienā iepriecina viņu ar skrīveru saldumiem. Izvēli, kas uzbur neaizmirstamu garšu un patiesas rūpes. Pieejami veikalos visā Latvijā un arī online. Skrīveru saldumi LV. Skrīveru saldumi – saldākais. Paldies, mammu!
2: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецис АБЦ. Робот-газонокосилка Sunseeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.
3: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
4: Karstākie sporta notikumi, sportiskākā atmosfēra un labākie fani – viss vienu vietu. Sinotip LU. Esi kopā ar uzvarētājiem!

0: продолжении «Русский танцпол» – твой гид в мире лучшей клубной музыки на ЭХР
1: Плюс.
0: ЭХР Плюс представляет 16 мая в Елгаве в ночном...

0: пропустить. За пультом Роберт Берестов и диджей Лавров. 16 мая. Елгова. Ночной клуб «The Blow».
1: Ne tikai spēles, sports, emocijas, fakti. Jokersports.lv. Izbēdini prātu!

0: Это всего лишь игра, может быть, наверное.
1: Даже твои ноготи.
0: Мы с тобой небесные, да, как надо. Тронула душу твоя мне мила ламбада. Что

на русском танцполе. А я хочу попросить вас сейчас откинуть все в сторону, кроме телефона, и зайти в Instagram, найти DJ XS и EHR+. Обязательно подписаться, чтобы быть в курсе предстоящих тусовок. И, конечно же, пишите свой фидбэк о моем эфире. С радостью с вами пообщаюсь. А да,

радушным. А мой эфир подходит к концу. Мы обязательно с вами услышимся в следующую субботу на Эхо Р+. С 8 до 10 вечера на главном русском танцполе страны. Хочу пожелать вам отличных выходных и горячей ночи. С вами был Дима.

боль, сжал аккорд. На ладах его кровь, грибы крик, умный сон. Все это как сон. Для тебя его сол. Все сказал, без слов, звезда.